0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
2: wee-wee.
0: Узнаешь.
2: Just bondage.
0: Ты один, потому...

0: Вася ничего я никому не расскажет. Да он просто живущий в мире своих собственных иллюзий. Сам вовсе не имеет смысла. Не успел вовремя мечтать. На что-то постоянные вопросы.
1: Talk about what? Will you show me?
0: Поиски себя в галерее серых. Я мечтаю оказаться одной.
2: Will you start a
0: bitch?

0: Dungeon Master. Move your tongue. Swallow cum. Lube it up. Cock. Gay party. Cum shot.
1: Холодный тоской,
0: память твоей
1: опустится на дно, и не столкнуться с
0: латексом.

Меня куда бежать? Я не вижу.

хочу. Закак. Кардиган. Крючком. Я хочу. Закак. Крючком. Хочу. Но не хочу. Нафиг. Если можно. Закак. Майно.

0: сказал, что
1: да.
0: Ты твоя слабость, а я твоя
2: семена.
3: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Yeah. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в... Зато так красиво.
4: Flash of spanking.

0: splash of spanking.
1: Свет, спасибо и на том, спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь безоружным сном. Я молчу, поклянусь.
0: Oui, oui.

I walk through cold fields and cold shots.

0: брат, даже
1: long latex glove.
0: Когда смотрю свысока, тебе так идут статус
1: gay movie star.
0: Что я
2: suck some dick.
0: Не пойду пока.
1: Ah!
0: Меня так не брат, даже
1: long latex glove.

0: смотрю с высока. Тебе так идут статус.
1: Gay movie star.
0: Что я не пойду пока.

0: flash, a spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass.
1: И finger.
3: I think your ass.
1: Огонь, а может быть.
3: Hey, no.
1: А может
0: ass we can't.
3: Master.

0: Fisting.
1: Попробуй.
2: Wow, fucking coming. Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300
2: Попробуй.
0: D.
2: Попробуй.
0: Данья Нахта.
2: Попробуй.
1: Wow,
2: fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
2: Мы мармеладами.
0: 300

bondage.

are in the midst of crisis. Nico Doga is at war.

0: assisting
1: неуклюже
0: dungeon master
1: по лужам
0: my compa dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny
1: такой. Ах, я
0: do a no
1: на
0: gay party
1: на виду, к сожалению, день
0: do a no
1: только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день.

0: Мы с тобой два белых. Для чего мы?
1: Suck some dick.
0: Да не попадя или идти путем иным. Заполнить под землю или покинуть города.

Boy next door. Ain't no.

my ass. Finger, finger in ass, in my ass. Finger, finger.

0: Ты добра, далеко не
1: suck some dick.
0: Тебе скажу, но ты
1: suck dick. Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: In my ass.

金で決める。

し。んだば、そろそろ行くぞ。

0: потеряла часовые пояса.
1: Some dick.
0: Так и смучена веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его ангел. Не раз не тронута
1: дик
0: грязными.
1: Бой.
0: Качу сердце пускала.
2: Собрались,
0: что все не станет счастлив он.

одинокий.

0: coming.
1: Употребление затевает в наши диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...
0: Oui, oui.

0: $300.
1: Semen
2: fucking deep.
0: Dungeon.
2: Cock.
0: Fisting.
2: Dick.
0: Fisting. Fisting.
3: Каждый день как понедельник, прыгну в серый.
2: Anal.
3: Каждый день как понедельник, люблю стрелять деньги.
4: Даже не пытайся меня остановить, залетаю в твою
2: ass.
4: Это баста на
2: дик.
4: Забрал ты дня на класс и сиди, так идет по моей пыли, прекрасен на вид.
0: Fisting.
3: Смотри, каждый день как будто
2: так дик.
3: Со мной рядом моя
0: тень. Fisting.
2: Ass. Fisting.

Все мать с тобой. Крепко.

0: Steamen.
1: Full Master.
2: Gay Sex.
1: Boy.
2: Boy.
1: Dungeon Master.
3: Fishing Complex.
4: Заводов тех и труд колхозных
5: машин
4: мы защитим, свою храня, ударной
0: Симен.
4: Орудийных башен и быстротой, и натиском огня. Гремя, сверкая блеска
0: Симен,
1: пойдут полмастер
2: в яростный
1: гей
2: секс. Когда нас
1: бой
2: пошлет товарищ
1: Нуи
2: и Dungeon Master
3: Fishing Complex.
4: Пусть помнит,
0: как
4: укрывшийся в засаде мы начеку, мы за
0: Something.
4: Следим чужой
0: Smart.

0: категории.
1: Он будет бот повсюду и везде. Тогда
2: stick finger, master,
1: мистер Терри и
2: Do this thing fucking deep.
1: Гремя

0: тебя, я просто трачу свой
1: карма.
0: Тебя, тебя, тебя.

0: Master. Master. Coming.
1: Suction.

DR Dungeon Bondage Channel. DR Dungeon. Oh yeah. DR Dungeon.

0: незаметно поправь ее. За это себя предавая анафеме. Она вышла из худой отпечаток, вставляя на кафеле. Их она тебе доигрался, ты дурак, вот и вся эпитафия. На падает тьма, засыпает шпана, просыпается.
1: Master.
0: Там подруга вожась, муравейник, как ротвейлер учит.
1: Suck dick.
0: Тому как в это время те, кто наверху учит.
1: Anal penetration.

0: понедельник.
1: Привет, это Кира.
2: Да.
1: Ты вообще хоть... Тебе через месяц сдавать. Тут еще какой-то фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон.

0: The semen.
1: Завтрак.
0: Gay.
1: Party. Брали подорожью места. Не остаться бы лежать на асфальте. Мелькают.
0: Party.
1: Чувствую себя.
0: Amazing.
1: Со мною.
0: Brothers.
1: За нами.
0: Billy.

0: мучи, мучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит
2: сакаки
1: на выходных.
2: Anal.
1: Дай отдохнуть. Харе.
2: Swallow.
1: Плюхи. В воздухе запахло.
2: The semen.
1: Уховик с вехом. Минимал.
3: Spanking.
2: Anal.
1: Вовехово. На двоих
2: под. Maggot. Penetration.
1: Да и люхи.
2: Underbox.
1: Сверху. Проехали. Без доспеха. Похоронили некоторых. Страх со.
3: Spanking.

0: прихода. Отходники уходили на выхлопе. На троих попыхах запытым движуха. Скейтуром Хагакуры потихоньку.
1: Fucking coming.
0: Кухня.
1: Семен Кар.
2: Fuck

on your wee-wee's like a pack of fucking fruit.

0: existing.
1: Fuck you. Get your ass out of here!
2: Triple R. Do anal.

Come to my secret laboratory at 68219.

0: Fisting.
1: Some dick.
0: 300. Fisting. Fisting.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen.
3: Swallow.
0: Вроде не навоз.
3: Full master.
0: Дунул.
3: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
3: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
3: Next door.

0: кто-то на фон. Но мы в ответку зашел мастер из налива, закинул 8 литров
1: семена.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah, do anal.
0: Да повеселее. А так сидим, глядим
2: next door.

0: комнате. Курнули снова. С него поймали. Опять прогнали. Аж до слез. Ну что могу сказать?
1: Oh, yeah.

0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cock.
3: Со мной boy next door.
4: Then I did it in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
1: Черный
4: bad cock. Master man.
3: Со мной boy next door.
4: Then I did it in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу. Лох.
6: Молчись.
7: Лох, я из.
8: Силы.
9: Мутей. Секс.
10: Киви.
11: Бэби называет меня
12: Билли.
13: Данген.
14: Мы хотели, мы купили.
15: Бэн.
16: Манит меня в свои сети.
17: Ярко. Томми.
18: Как тебя не заметить.
19: Билли.
20: Тебя любит.
21: Билли.
22: Делает.
23: Фистинг. Фингеринг.
24: Ass.
25: Поднимает.
26: Гей.
27: Рейтинг.
28: Oh yeah.
29: That's amazing.
30: Это мой кич.
31: Just lube it up.
32: Fisting.
33: Я на всех экранах.
34: Suck dick.
35: So fresh, so clean.
36: So deep.
0: Черный
1: bad cock.
2: Swallow cum.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get it in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень на походу.
1: Черный
4: bad cock.
9: Master man.
3: Со мной boy next door.
4: Then I get it in escort, bro.
5: Взял, я заберу.
1: Как?
5: Парень.

0: делает деньги просто.
1: Он
2: gay cock.
1: Big facts.
0: Черный
3: bad cock.
4: Swallow cum.
5: Со мной boy next door.
6: Then I did it. That's what bro.
7: Сделал. Но я заберу
8: cock.
7: Парень на походу он лох.
9: Черный bad cock.
10: That's the band.
11: Со мной boy next door.
12: Then I did it. That's what bro.
7: Сделал. Но я заберу
8: cock.
7: Парень на походу.

конечно, нужен. Come. А он прибудет завтра днем. Озлоблен мир. Прощай, мой маленький.

Let's celebrate and

0: and suck some dick. Let's celebrate and suck some dick. Let's celebrate and suck some dick. Let's celebrate and suck some dick. Suck some dick.
1: Lube it up. Zastrakuj. Coming. Make me come, come, come.
2: Zastrakuj. Яу, мама родна, а шо нам, нам надо? Немерено,
1: bondage.
2: Еще столько же,
1: anal.
2: Мы против,
3: rip the skin.
2: Мы за,
3: good size and all.
2: Если ты,
1: gay.
2: Сиди ровно и не раздевай.
1: Yeah.
2: Так вот, наша компания 4,
4: бой,
2: кок, жора и,
1: dungeon master.
2: Сидим, слушаем,
5: oui.
2: Какая-то,
3: the semen,
2: Эткин и ретро,
1: fantasy,
4: мистер Аква,
2: чижи, дырявый, вяды,
3: maggots.
2: Радио, шняга, настроение ниже,
1: bondage.
2: Пацаны курят,
3: shit.
2: Я листаю,
1: gay website.
2: Вдруг мой взгляд упал на рекламу, фирма,
4: glory hole.
2: Любое страхование,
1: it's a little bit for everybody.
2: Катастрофы, здоровье, короче, расширенный,
1: anal.
2: Вдруг что-то щелкнуло во мне, вот оно, трясущимися,
1: finger.
2: Пунктами набираю телефон,
4: 4-5,
2: женский голос, добрый день, фирма,
4: glory hole.
2: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
2: Здоровья.
3: Sign a contract.
2: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы.
4: Glory hole.
1: 300 bucks.
2: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
1: And hot sex.
2: Выплата зависит от тяжести.
5: Spanking.
2: Можно получить даже
1: latex glove.
2: Кладу
5: pants.
2: Как ни в чем не бывало. Нагано.
1: An artist. Performance artist.
4: I got a big surprise, guys.
2: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
2: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на компенсация. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был прошлый
5: банкинг.
2: Лёня с подельником вскрыл, а там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Шатагон, сука, быстрый жлоб. Слава богу,
1: I don't do anal.
2: А вот у Лёки теперь нет куска
1: anal.
2: Вроде
1: that hurts.
2: И неловко, а можно было бы получить
1: по секс.
2: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Boy.
2: Он работает на
4: там
2: всякое случается.
1: I say sure, why not?
2: Единогласно, беру отложенные
1: bucks.
2: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме.
4: Glory hole.
2: Серьезное движение.
4: Get your ass down from here, boy. Suck.
2: Хуй, хуй, хуй.
4: Suck. Get your ass down from here, boy. Suck.
2: Хуй, хуй, хуй. Ой, мама родная, застраховали.
1: Suck dick.
2: Весь уикенд. Жора на...
4: Suck shit.
2: Я собираю.
3: Hang it up.
2: Он наш...
1: Boy.
2: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
3: Looks like you ain't got much choice.
2: Короче, решили сломать Жоре...
1: Oh.
2: Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
2: Вдвоем держали жертву, купе ломал.
3: Dick.
2: Груз.

0: Нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых.
1: Да Симин.
0: Тост, наводи только правильную движуху. За Сархуй, за Сархуй.

0: 50 and 300.
1: Say no.
0: And Fifteen is 300.
1: Got you.
0: Fucking comment. 15 is 300.

0: сегодня
1: horny.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: long latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: horny.
0: Случае
1: dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно. Строй лодку с паусом. Выпекать
1: семен.
0: Открывать для хорошей. Напевать. Никогда не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
3: Никогда.
2: Не теряй. Не теряй.
3: Long play, catch club. Loop it up. Stick and ass.

Boy, the Explorer.

Как? Из-за меня вернулась. Gave up horny. Но и не про губы и зад. Boy. Зацени, как сажусь на шаг. Элки, скелтомак. Агат. Секта, принцесса, олицетворение. Секс. Мы

0: Давай, бэби, еще. Вчера я был
1: Full master.
0: Малый, сегодня я
1: Amazing
2: Bad cock
1: My ass
0: И мама б не узнала
1: Master
0: Вызвал врача
1: $300
0: Я буду

0: мы будем
1: anal.
0: На нас небеса шла благодать. Может,
1: сниться.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Так.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак. Anal.
2: Фистинг.
0: Как жаль, что

0: gay party.
1: Do anal. Amazing. Fantasy.

прилетел на битке. Пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal. Доказал, что я не ржаль. Все знают и нет, и снова мимо. Тебя как коль примут.

0: timeless words.
1: Amogus.

0: milk.
1: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
2: Classified.
0: Do anal.
1: The semen.
0: Man. Fisting ass. Fisting ass.
2: Красиво. У тебя вся будет
0: ass.
2: Будет ближе.
0: Latex glove.

0: Finger. Fisting.
1: Единственной на свете. Плыву я сквозь
0: Finger. Fisting.
1: К единственной на свете. Скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.
1: Я...

0: пусть.
1: Yes.
0: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.
3: Place.
0: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

0: услышит, пусть придет.
1: My ass.
0: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Что были потеряны.

so long. Come on, I'm good for it. You know me,

0: Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой
1: веб-сайт.
0: Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он

0: that turns me on. Fucking gay
1: machine.
0: О, мастер,
1: сейчас поймаю тебя в
0: бандидж,
1: ты будешь с ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon, fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. Fisting.
1: Выходил, как на холме.
0: Full master.
1: Бегал.

0: окей.
1: Ты кто? Доверчиво глядя мое окно, опять защемит.
0: Так.
1: И в лезет.
0: Ой.
1: По памяти.
0: Дует.
1: Пойдет развращать и вместе заглушит с той девочкой что-то давно.
0: Suck dick.
1: С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

0: этапом из...
1: Немерено
0: лежит на... Тяжкий...
2: Владимирский... Next door... Семен...
0: Когда...
2: Fisting... Ass...
0: Жизнь разменена... Но не очко...
3: Really...
2: A $300...
0: Под окном
2: закат. Latex glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
3: Ass.
0: На.
1: Я... Fuck.
0: Здесь.
1: Хоть
0: здесь. Как мне твоя.
2: Bondage.
0: Нужна.
2: Next door, semen.
0: Этапом из... Лежит на шоу. Тяжкий... Владимирский...
2: Next door, semen.
0: Хотя я...
2: Fisting ass.
0: Но не очко...
3: Really?
0: Губит.
2: $300.

0: Just keep calm. Dick door. Semen. Fisting ass.
1: Really? $300.

0: говорят, что я Dungeon Master. Вредный. Нет со мною никакого.
1: Bondage, gay website, it's all male.
0: У меня для вас рецепт проверенный, дайте мне побольше.
1: Gay sex.
0: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
1: Do anal. Eight different penetration sounds.
2: Boy next door.
0: Только мне не предлагайте. Толпой. Нет. Говорят, я вредная.
3: Bad cock.
4: Yes.
0: И мои
1: кузы
0: надоели. Лучше-ка послушайте.
1: Dungeon Master.
0: Дайте мне... На челюсть.
1: Gay sex.
4: Yes.
0: Мам, не жди меня.
1: Fisting... $300.
0: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
1: Gay.

0: Dungeon Master.
1: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
2: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на кнопку.
3: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
4: Swallow my cum.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый the semen coming.

Fisting. Six hot loads. Anal. Fisting.

I'm a king. All right, guys.

0: Dark Home.
1: Будет лучше.
2: Теперь сама это.
0: Шаг.
3: Любил свои
0: Six hot loads.

0: Полистаю нет, посмотрю.
1: Spanking.
0: Что меняет все? О! Позову из нижней. Что стучит? Иди. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
2: Boy next door.
0: Я.
2: Swallow cup.
0: Я.
2: Do you like what you see? Suck dick. Fitting a fucking D. Website. Fuck you. Fuck you. Suck dick.

Nico Dope.

0: that, Cox?
1: С него поймали чок. Опять
2: in anal.
1: Паровоз.
2: Do anal.
1: Сука, аж до слез.

0: a bar bitch, welcome to bad cops. This thing is $300.
1: Меня так не прет даже
0: Latex Club.
1: Когда я с тобой смотрю свысока, тебе так идут статус
0: Gay movie star.
1: Что я не пойду пока.

0: скажут
1: Latex gloves Fisting boys
0: Я смотрю свысока Тебе так идут статус
1: Gay movie star
0: Что я не пойду пока

0: Dungeon Master.
1: Сяк та точно обители.
0: Камень.
1: И жаль то, то, что
0: Dungeon.
1: Не Франция.
2: Half-Low.
1: Не Семена. И паста. Да и ты не летица.
0: Dark Hole.
1: Ой, да что ты говоришь?
0: Master.
1: Первый, третий, любой, второй Париж. Этот
0: гей
1: дышит. И мне не очень то родное. Мне
0: Becca.
1: Не перенять и даже не пережить. И так хочется мне что-нибудь родное. Заглянешь на
0: Penetration.
1: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
0: My calm.
1: Она радуется, плачет и жует.
0: My calm.
1: Это язвенный. Но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
0: Full dungeon.
1: И так, давит излишки, все ново мне.
2: Семена.
1: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
2: Half-low.
1: Полетели с облаках, звездопад отлип.
0: Calm.
1: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда...
0: You ain't no voice.
1: Рождается что-нибудь, и нам бы лучше угадать, что... Забейте до...
0: Fisting.
1: Бежать.
0: Dungeon Master. Coming. Dungeon. Fisting. Dungeon Master. Coming. Dungeon.
1: Не цак, не стык, не
0: цак,
1: не блюб, не ду
0: эйнал.
1: Крашена. Не цак, не стык, не
0: цак,
1: не блюб, не ду
0: эйнал.
1: Крашена. Не цак, не стык, не
0: цак,
1: не блюб, не ду
0: эйнал.
1: Крашена. Не цак. Не стык.
0: Fuck you!
1: Любит
0: Dungeon Master.
1: И даже кажется, что
0: смотришь
1: плевать, да оно далеко не...
0: Coming!
2: Two fat cops.
1: Силиконовые мячики и делать
0: гей. Sex in bondage, anal party.
1: Надо делать
0: гей.
1: Ты пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучи.
0: Бомбей!
1: Никто бы не смог, не то что...
0: Fuck!
2: Suck dick.
1: И не то что...
0: Suck даже
2: стык.
1: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
1: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
0: Dungeon.
2: Семена.
1: Внутри закрытый гнойник. Забейте до...
0: Fisting.
1: Бежать, как

0: Fucking coming.
1: Ouch.
0: Oh, that hurt.

0: ты мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай. Ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай.

Ciao.

0: Legs.
1: Fuck you.
0: Finger.
1: My ass.

0: come.
1: Где-то
0: your
1: все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: щекочет
0: my ass.
1: Fuck. Вперед и назад.
0: It's bondage gay website.
1: Просто сбросил я словно
0: six hot loads.
1: На стыках
0: fucking deep in ass.
1: Бивает
0: dick.
1: Ты поймешь, как
0: fucking coming. Full master.
1: Где
0: fucking
1: где карьера, где
0: sex.
1: И как
0: oh, yes.
1: Как обманчиво
0: my ass.
1: Сколько
0: come.
1: Сколько
0: suck.
1: Сколько
0: semen. Fisting.
1: Fuck. И как мало
0: $100.

dungeon.

fisting anal. Fingering ass. Dungeon.

0: мечтаешь.
1: Suck some dick.
0: Я мечтаю. Лай, лай, лай, ты садит, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
2: фестинг.

0: Dungeon. Master. Latex gloves.
1: My ass. Ass.

Stick your finger in.

That's good. Dark and cool.

0: anal.
1: Fisting.
0: D.
2: Это просто пойди.
0: Coming.
2: Вроде не похоже на...
0: Game party.
2: Знаешь, как...
3: Семен.
2: Моих. И тебе не надо ждать.
0: Game boy.
2: Чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я...

0: Finger.
1: Fisting.
2: Единственной
0: Really?
2: На свете. Плыву я сквозь
0: Finger.
2: И
0: Fisting.
2: К единственной
0: Really?
2: На свете. Скорей до
3: Nice, yes.
2: Я добраться хочу. Я здесь, я
0: Full master.
2: Я

0: Зои.
1: Морас.
2: Непременно найдем, вот ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Чтоб были потеряны.
4: Лэйс.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: отпуск.
1: Ой, мой ас.
0: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Данжен.
0: Чтоб были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Данжен.
0: Чтоб были потеряны.

0: Semen.
1: Fisting.
2: Movie star.
1: Cock.
2: The slave. Gay sex.

swallow my cum. I swallow my cum. I swallow my cum.

0: Fucking place.
1: Coming.
2: Do anal.

fisting. Fisting my ass. Fucking come. Do anal. Do anal.

Pino. Do anal.

0: Deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch me.
1: На карманные расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: Ain't no dungeon that talk.
1: This thing. Semen.

Это перебежки по рельсам. Перевернул их прорезем. Ты напой, как бы напел. Это берега мастеров. Такой расклад, либо либо сто. Покати меня водой, когда будет. Добрый ночь. Бережок, наговаривали, полюбить и будет порешал. Я недобитый по

0: Bad cock. Hey, no.
1: Dark home.
0: Gay party. Suck some dick.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

только родила дуров. Потоками нот, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, упивался

0: Снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, дикий брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Задолбали гачисты нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.

0: Latex Club
1: and Ass.
2: Fisting. Gay.

0: Gachi.
1: Ask Starfall.
2: Lube it up.

0: Мы всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: гей-парти.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: семен
0: через по венам. Как
1: Van-Guy.
0: В холодных эскизах люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора прямых эфиров. Важно говорить,
1: I'm horny.
0: Дабы удержаться на плаву.

0: важные мы. Brothers. Грубые и злые, но после
1: Penetration.
0: Мы снова все забыли.
1: Anal,
2: Clint was dead.
1: Semen,
2: anal,
1: Clint
2: was dead.

0: тысячу лучше подрочишь.
1: Блять, идите нахуй!

кого, до глюков и криков пикнул. Надо цели не меняют меня, один и тот же не рисует себя опять каким-то нехорошим, как у Такеши.

0: сижу на
1: камушке,
0: где ж ты, моя пушка? Тут и там, чтоб не
2: влюбляться.
0: Ты мой, выбирай.
2: Так.

Okay, genau.

0: Dungeon Master.
1: Ты тупаешь.
0: Artist.
1: Тебе не платят.
0: Oh, that hurt. Amazing.
1: Я делаю.
2: The spanking.
1: Бежь мозги на

0: amazing.
1: Я парень из
0: gay website.
1: Я родился в гетто. Черные
0: fat cocks.
1: Это
0: Dungeon Master.
1: Детка, выгляжу официально, да я мечу.
0: Escort work.
1: Белоруссии, я знаю меня.
0: Penetration.

0: do it.
1: It's like little BDSM Disneyland.
2: Semen.
1: Gloves.

0: top loads.
1: Penetration

0: это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопимой. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем.
1: Your finger in my ass.

serve Caesar.

гляну на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мы... Billy.

0: The semen.
1: Сладкое
2: клубы.
1: Not I'm not
2: fucking coming.
1: Пропадаю в
2: my ass.
1: Запитаются.
2: Tops. So horny.

0: Мое дело вас развлекать пустяками во время
1: пути.
0: А что пустяковое хрупкого эгоартиста? Нет, довести бы на самоубийство. Нет, человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей.
3: Ass.
2: Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

0: Fuck you, Leatherhead.
1: Different penetration sound.

Я больше не могу играть, а я именно PS. Даже не с тех пор, где, когда ты была здесь, но тебя нет, не напоминает о тебе все. Ты любишь но из-за вечных камбэков теперь не могу идти. Тоже и даже наше сочетание забавное, не правда ли, собрание? Ты странно, что я думаю об этих, но я думаю о любовь, и нечто связанное. Я с трудом понимаю, кто толком.

я помню, что я сам вечно всем предлагаю. Only с тобой мы тоже собирались не для долгих, а для веселых и редких. Но так бывает, где-то щелкнет и растаешь, как несовершеннолетний. Больно. Теперь я соло лишь полгода летал на тысячелетний. Месяц, этот очередь.

Может быть не так рано. Если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по кейбару, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий. А мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без гачи. Если бы тогда не попробовал афганский, не узнал.

0: хочешь жизнь качать, я дам тебе
1: спанкинг.
0: Хочешь раскачать,
1: sack party.
0: Тогда ловись подачу, залью
1: anal.
0: Чайником чай, когда бывает трудно, вспоминаю. Для меня
2: the semen.
0: Как топливо для
1: спанкинг.
0: Чем тяжелее,
2: lube it up.
0: Тем выше план.

0: antiseptic.
1: They move. That's what we're used to.
2: 40 guys.
1: They know.
3: Ask me that.
1: I'm shot. Gay money.
4: Upper floor.
5: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь.

Хаосов, если бы не очистили в классе, по-любому, да я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только так. Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным циском. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. Возможно, меня бы не приняли с нам во дворе у Армена. Если бы я был нормальным, если

0: Спец. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию внутри, наверное, не
1: Swallow.
0: И китайскую семен. Сегодня не было бы
1: Dungeon.
0: Если бы мне не надо было ездить
1: Subject.
0: На капотню, если бы забыл вывести, я бы скорее всего не дожил бы до выпуска. Не было бы ни
1: Gay.
0: Эфира, не было бы
1: Gachi.
0: Если бы не было бы
1: Man.
0: Если прошлым летом
1: Dungeon.
0: Бы не распался, может и не вышел бы этот совместный
1: Спаси,
0: согласен.

Dark, man.

0: website.
1: Get to the quarterdeck now.
0: Dungeon Master.
1: It's on.

0: Dungeon.
1: Fucking slurs. Правда слишком глубокая.
0: Anal.
2: Billy Harrington.
0: Dungeon.
1: Fucking slurs. Правда
0: слишком глубокая. Anal.
2: Billy Harrington.

0: Dani.
1: Gay website.
0: Bah.

0: Fuck you.
1: Swallow my cum. Boy next door. Master. Dungeon.

0: Данжин.
1: Навек, когда-то самый дорогой.
2: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
3: Билли Харрингтон.

0: Matrix.
1: Точно так же, как и в вашем
0: Dungeon Master.
1: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
0: Boss.
1: Но за стенами все так же
0: Slaves.
1: Просят
0: Some dick.
1: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
0: Boy next door.
1: Не ты, но мы

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

0: Awesome. Okay.
1: Change your time.
2: Come on.
1: Boss. The slave.
0: Naked boss.
1: Dark Hall. Penis. Next movie star. Anal penis.
3: Yeah. Славка, знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин, трус

0: можешь рассказать за секс. Не смей при мне говорить за секс. I'm a system. Самый дешевый ain't no. Тебя нет на YouTube. Ты как артист. Никто пошел на my сел на дик. Ну по какой стадии? Вообще мне похуй.
1: Fuck your subject and lick my balls.
0: My system. Молодой Владимир в этой игре.
1: Russian sex.
0: Для вас это
1: system ass. Russian sex.
0: Для нас это
1: fuck your ass.
0: Это
1: комплекс.
0: Это
1: gachi.
2: Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: В русском
1: гачи.
0: Владимир Путин.
1: Russian gay.
0: Коэн.
3: The semen.
0: И водка.
1: Russian bondage.
2: Из Нигодога.
0: Волшебный
1: данжет.
0: Долбоеба в хуле. Кто если не я, Владимир Путин.
1: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. В русском
0: гачи.
1: Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.
0: Yeah.

0: Game cop.
1: Fisting.
2: Сторон. Бирюзовый.
1: Как?
2: Как у
1: Что-то не... Stick finger.
2: Что-то не...
1: Do anal.
2: Он. Младший.
0: Game cop.
2: С улыбкой странной. Запросто мог стать.
1: Game boy.
2: Экраны только две.
1: Oui, oui.
2: Упали на его.
1: Так как?

0: game.
1: Тяжелый случай, важность.
2: Some dick.
1: Себя не мучи.
3: Do it.
1: Потанцуй, но будто бы не слышит.
4: Band.
0: Boy next door.
1: И слава богу, 30 лет спустя.

0: Anal.
1: Сетый.
0: Master.
2: Yes.
1: Мне приятней.
2: Лоб.
0: Bad cock.
1: Одной кровать.
2: Oh.
1: Я не знаю.
2: Suck dick.
1: Готов послать их.
2: Yes.
0: And
2: real mess.
0: Особенно.
2: Yes.
0: Берегите свои.
2: Oh.
0: Возможно.
2: Penetrations.
0: У микрофона.
2: Real. Gay.
0: Okay. Oh. Oh.

0: Обнимет, закопает.
1: Bondage, yes.
0: За кем?
1: Dungeon Master.
2: Asking.
0: Поймают в свете нашу
2: семена.
1: Swallow my

0: именно.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло.
3: Suction.
1: Прости меня, моя. Не слышно, не
2: слышно.
1: Послушность
3: Website.
1: Выключаем. И ты
2: Gerbil.
1: Как будто
2: coming.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, get loving.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
1: Давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Legs.
2: 15.
0: Spanking.

0: Drop a mic on, drop a mic on.
1: Come.

0: Ты меня не
1: спанкинг ас.
0: Несколько лет, почему ты намекаешь?
2: Stick finger in ass.
0: Yeah.
2: Come, that cocks.
0: Ты меня не
1: спанкинг ас.
0: Несколько лет, типа ты кричишь?

0: подворот не нас ждет.
1: Да, да.
0: Хочет нас посадить на
2: дик.
0: Фанслейс. Уже решили свои ком. Машины в
1: ас
0: и все гангстеры.
1: Do anal.
0: Остались только мы на
2: bondage gay website.
0: Парочка простых и молодых.

0: какая
1: Latex Club.
0: Мне в такую. Ах, какая
1: Latex Club. Bass.

0: какая
1: Latex Glove.
0: Мне в такую. Ах, какая какая
1: Latex Glove. Yes.
0: Такую.
1: This feels
0: другим, я знаю.
1: Finger ass.
0: Давно ласкает. И тебя
1: так
0: не провожу я. Жжет
1: my ass.
0: Сильнее огня. Не моя.

0: fisting.
1: Oh, gang in the...

0: Van.
1: Massive. 300.
0: Лет. Я лучше, чем
1: Gay. Cock. Anal.
0: Long glove.
1: Cock.
0: Yeah.

fucking horse. Angel. I love you, Angel.

0: У меня было предчувствие гэта. И ты вошла в пространство, как масло. Но ты не думай, будто я жду тебя с детства. А если честно, то жду. И здравствуй, я дитя голубой коробки. Тебе нужно тянуться так. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению походкой. И ты будто вообще не... Не потому что иногородний а потому что такие редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый помыслит в этом зиккурате. Вавилонской мертвых, которых череда одних черных. Колизеи не реализованы. В клубе одинокий. Я заебался ждать.
1: Билли Харрингтон.

0: Грузи куратит to that cock Вавилонской мертвых, который череда одних черных
1: Hot
0: я пока
1: тебе
0: пару часов, но все тебе понимаю, ты однажды
2: Billy Harrington.

0: you swallow semen под дороге. You're fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
1: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирует дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Хорошо придумал кто-то, что если
2: Fisting. Не охота.

0: You fucking dick. Horny.
1: Не в результат, а те
0: performance.
1: Прочие, их ста.

0: hey yeah, oh brogy,
1: hey no,
0: no, и конечно, воскресенье,
1: oh master,
0: и друзей.

0: hey yeah,
1: Обру Гэйм
0: сокращает, hey yeah, ну и конечно восхищает, hey yeah,
1: коллег,
0: и друзей.

Я прошу вас. Коль... Suck dick. Нет. Делайте это... Good. Не... Swallow my cock. Соблюдайте этикет.

DR Dungeon Bondage Channel. DR Dungeon. Oh yeah. DR Dungeon.

0: знаешь, как
1: Симен
0: моих. И тебе не надо ждать, чтобы ты меня увидел голый. Смотри. Я

0: Дупа я сбил, будто пиццекан, дроп на мне мобильный костюм, это
1: бандит,
0: барби как бандане, вся моя
1: семена.
0: Я поебал, съебал, будто
1: мастер бандит.

0: boys.
1: Fuck you!
2: Bad.
3: Bondage.
2: Bad. Swallow my cock.
1: Oh, man.

0: Dungeon. Dungeon.
1: Dungeon. Здесь я вырос, братцы, здесь мне претензии. Любят здесь
0: дуэйно
1: или
0: Саксон Дэк.
1: Семена мать родная, рядышком к островам зеленым можно
0: Колумброс.
1: Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя, здесь мой родной.
0: Эй, Колдангель, Хаус.
1: Мясо, комбинат по заводскому.
0: Дуэйно.
1: Дуэйно. Рядцы, смысле.
0: Орли,
1: то, что пригласят или нальют.
0: Эй, Болданген, Хаус.
1: Вот мой родной по заводскому. Я иду пустой под буксиме. Мой карман все же рад. Что возвращаюсь, но коляса как винат. Казахский знакомый автобус номер 5. Кстати, в этот очень сложно влезть. Здесь как твой банк еду я. Но все же, елки-палки, люблю я
0: кровь.
1: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все 100. Здесь лучше не хуже, как ты не крути. Вам любовь, Боби, это подтвердит.
0: Эй, Данжен, Хаус.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Эх,
0: Болданген, Хаус.
1: Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит в синем. Твой карман, я все же рад. Что возвращаюсь.

0: хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из... не останется больше.
1: So horny.
0: Я все еще...

0: Escape.
1: Performing artists.
2: Yeah, las cabines artists.
1: Full master.
2: Narcissus.
1: Performing artists.
0: Real man.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
4: Come on, let's go.
5: Писала Дарья, слова красиво. Строчила Дарья, мне
4: относят.
5: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
1: $300.
5: Хотели с Дарьей зажить счастливо, а получились
1: $300.
5: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door.
5: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь.
1: Boy Next Door.
5: Летели
6: Семен.
5: Тюремной почтой.
1: Fisting.
5: Сказки.
1: Deep Dark Fantasy.
5: И в каждой
6: Семен.
5: Любовь до гроба. А оказалось.
1: I don't do anal.
5: И в каждой
6: Семен.
5: Любовь до гроба. А оказалось.
1: I don't do anal.
5: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door.
5: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door. Oh, I'm fucking coming.
4: Thank you, sir.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
4: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
5: Топтали ноги. Этап сбегала
6: Семен.
5: На ночь домой швырнула Дарья.
1: I come.
5: В сугробы заспотыкался наш уговор. Швырнула Дарья.
1: I come.
5: В сугробы заспотыкался наш уговор. Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door.
5: Сломалась пополам стрела Амура, не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door.
7: Okay, maggot, I want to see 6 hot blows on your GI's hat now.
4: Come on, let's go.
5: Пополам стрела
4: Амура,
5: не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door.
5: Сломалась пополам стрела
4: Амура,
5: не долетела до
4: меня.
5: Споткнулась любовь на
1: Dungeon Master.
5: Когда сменилась жизнь
1: Boy Next Door.
3: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
4: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
1: Stick your finger in my ass.

guys.

Warning. Warning.

My boy.

0: Если честно, я так давно хотел стать. И вот, когда у меня появилось, я стыкнул от всего своего сердца. Вы только...
1: Billy Harrington.

0: Ты кто по...
1: Данжин.
0: Сэм.
2: А?
0: Че ты пестрюешься?
2: А?
3: Слейв.
2: Слейв.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass.
4: Gay boy.

we can. Now, my fellow brothers.

Banging up. I want to see six people now.

0: cock. Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
2: Slay.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Fisting. Bondage master.
1: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Fisting.
1: Может быть, потому что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже
2: кагель,
1: я вас априори выше. Я в жопу долбил. Джин, а я Аладдин. Один на один. Трахну и поля дебил. Со мной, ебаное дно. Я достаю со штанов свой
0: как.
1: Я на...

0: matter.
1: Это личный кин.
0: Latex club.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
1: Беде
2: это my bomb. Dark
1: bomb. Везде мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
0: Fucking slaves.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: dick. Bondage master.
1: Sadic. Я поднимаю свой
0: pack.
1: В район его тупой головы. Я влетаю на
0: dick. Bondage master.
1: Sadic. Я поднимаю
0: fat cock.
1: Beat.
0: Master. Horn.
1: Suck some
0: dick.
1: Boy next door.
0: Slay.

Ele graça a mim, sabor.

0: Боль. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами The
1: Semen
0: Мое. Нашу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой.
0: Бой. С тенью.
1: Бой.
0: С тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой. Вакцинцы,
1: The Semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: The Semen,
0: чаю не пусть я
1: Fisting,
0: и в пусть я
1: Fisting,
0: кто не играет Кристина,
1: Shit.
0: Сироп кабина, все будет как
1: The Semen,
0: люди в
1: Semen,
0: люди в
1: Semen.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
1: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
1: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: И пусть я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting. Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Бой.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас

0: Вспоминаю.
1: Fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Нужен fisting point. Fisting point.
0: Нужен
1: fisting point.
0: Нужен
1: fisting point.
0: Нужен
1: fisting point.

0: Tag.
1: Сия мать с тобой.
2: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
3: Bad cock.
4: Таким огромным, огромным.
3: Bad cock.
2: Положить голову на мягкую.
0: Ass.
2: Переваю. Обязательно.
3: The semen.
2: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
3: Word around the offices, you've got a fat cock.
2: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
0: for master.
3: Fat cock.
2: Запнал, чтобы
0: gay sex.
2: Никто не знал, чтобы
5: the spanking.
2: Был, но перебор.
0: Слышь?
2: Кричат с тех пор.

0: мясо.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас есть сюртек. Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: мазю є.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрець, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Слышь?
0: Свердят на
1: танжен
0: назад. Сами будем решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: I'm

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Dungeon.
0: Старых.
1: Do anal.
2: Bad cock.

0: Semen.
1: Душа.
2: Dicks.
3: Do anal.
4: Fisting.
5: Coming.
6: Gay website.

Mm-hmm.

0: cock. Website.
1: Loop.
0: Wee wee. Cock.

Let's go.

0: Go boats by. Of course,
1: a swallow cock.
0: Slob.
1: Big fat cock.

0: my ass.
1: Don't stop.
2: Dungeon Master.

0: где-то с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему я тебя так же жду? Все скучаю по тебе.
2: Hey, Marty up here.

0: lube it up.
1: Put some in.
0: Fifteen.
2: No swallow. Come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять.
3: Fuck yeah!
1: Тебе сказать.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне. А не хочешь, не пиши, значит нет тебе души.

0: Just lube it up.
1: Come.
2: Yes, we can. Billy Harrington.

Меня зовут Ван. Мне 30 лет, и я из Японии. Я художник. Я артист перформанса. Меня нанимают люди, чтобы осуществить свои фантазии.

0: fucking
1: good. Fucking flesh.
2: Bond.
1: Sex. Love our pants.

Fantasy. $100. $15. Get up.

0: Berkak.
1: Рассветы и туманы для...
0: Берхак.
2: Bondage, late as gloves.
0: Берхак.
2: Deep dark dungeons.
0: Берхак. Берхак.
3: Ripped skin.
0: Берхак.
1: Безумный
2: секс
1: наш создан.
0: Берхак.
4: As we can.
0: Берхак. Берхак.
4: As we can.

0: прошу тебя,
1: Master,
0: ты
1: anal.
0: Не трожь, не трогал я папины. Серьезно, ты мне не веришь, ты думаешь ложь. Okay. Кот лишь отправил, я думал, так можно.
2: Все нормально.
1: Anal.
2: Сюда дай, я сотру. К чертовы, 100 тысяч на... Но это прям...
1: Wild.
2: Сейчас достану.

0: faster. God cheat. Master horny.
1: Bad talk. Слишком длинный, не видно конца.

Немножечко сделать для вас разгрузку и поговорим о

Нормально. Да. Не пердануть громко, а свистануть. Что со мной происходит? Подношу свой палец и начинаю там ковырять. Это что? Это самый... Козявочка, это мой вкусный снэк. Это не просто... Кстати, как перестать? Сразу скажу. Не...

0: замерли и не двигаться. Все. Если это горячий, он людям. Если это холодный, раздражает. Если это горячий, он людям. Если это холодный,
1: oh, I'm fucking coming.

0: Это глубоко.
1: It's so fucking deep.
0: Я к тебе тянусь, но боюсь.
1: Do anal.
0: Ты опять стоишь в круге.
1: Fucking slave.
0: Сложно.
1: Fucking coming.
0: Сломанный.
1: Finger in my ass.
0: Раскаленный.
1: Dick.
0: Не остудит.
1: Semen.
0: Отпущу.
1: Anal.
0: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
1: Fucking slaves! Get your ass back here!

0: mad.
1: Bad cock.
0: Залез, так бывает.
1: Top gay sex.
0: Хоть sometimes I rip the skin. Но скажу вам, что за то.
1: That turns me on.
2: I wanna
1: swallow cock. Suck some dick.
0: На моем месте каждый.
1: That turns me on.

Dajcie.

0: dick.
1: Like that boy?
2: That's how I'm doing.
1: Yes, sir. Yes, sir.

0: dick.
1: Позади.
0: My anal.
1: Но не станем мы.
0: Do this thing.
1: Все равно. Срочно надо вон.
0: Where is he coming?
1: Чтобы
0: Dungeon Master.
1: Прийти домой.
0: Suck my dick.

0: ass.
1: Fisting, loop it up,
0: ain't no.
2: Six hot modes.

0: existing. Loop it up.
1: Hey, no.
0: Existing. Loop it up.
1: Hey, no.

0: Dungeon
1: Boy.
0: Do anal.
1: $300.
0: This thing is $300.

Sack. Gay. Gay. Not even point of door. Gay. Gay. Come. Not even

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно. Танцуют техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой. Я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master.
1: Gay.
0: Hot sex.

0: Маленькая. Кто мне?
1: Stick finger.
0: Кто подскажет, где?
1: Swallow.
0: Где?
1: My calm.
0: Маленькая. Маленькая.

Yeah.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я уж не вернусь. Я уж не вернусь.

0: Батак.
1: Валил
0: семен.
1: В небесах.
0: Man.
1: Страницы.
0: Вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit.
2: The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick.
2: This half.
1: Превращалось в нелепый.
0: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного.
0: Really?
1: Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Когда приходил.
0: Darkholm.
1: И он начинал.
0: And.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали. Смягчались.
0: Leather.
1: Он больше.
0: The slave.
1: Не казался сирым. Отчетливее делался.
0: Like a finger.
1: Он шел на.
0: Party.
1: И
0: fucking coming.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним.
1: И дарк,
0: в дни, когда гор, и в дни, когда
1: сяк,
0: и так у
1: дарком
0: обитал, и спасал от сета, заслонял
1: Master.
0: С собой человечьего вечного.
1: Boy. Dark home, Smart.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться.
1: Darko.
0: Сидел у в постели. И его волосы
2: сели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты,
1: Mark.
0: Ну что же ты, милый?
1: Boy.
0: Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
1: gotcha.
0: Песни и странные длинные тексты.

Lick my balls and enjoy that.

0: Откуда я ей пел
1: приходилось.
0: И на ушко ей шептал
2: yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
3: Семен.
0: То ли, а то ли видение.

улететь, а то ли видение. Ты похожа на как сестрица, но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится. Она прошла как бы по зеленой, прохладной.

Как прохладный семен после жаркого секс. Я оглянулся посмотреть небо, для нас, чтоб посмотреть небо.

0: так. Stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка.
0: Fisting.
1: В цене. А на войне нелегкий.
0: Come.
1: А сам стреляй.

0: Dungeon Master.
1: Вспомни обо мне, а на войне не ровит час, а может мы, а может...

0: Никаких не помогут любить по-настоящему. Я теряю
1: мысли
0: каждый день, с которыми общался. Увидели
1: Long Apex Club.

cook for me. What do you need school for anyway? No.

0: тебе изведать. Hey, no. Дай мне только пола. Ведь что мы видели с тобой?
1: Boy.
0: Кроме
1: coming.
2: The semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies.
0: Но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door.
0: Если хотим мы написать.
2: The semen.
0: Пакуй зеленый.
1: Latex glove.
0: Огненная.
1: Bondage.
0: Дым из.
1: Anal. Dungeon.
0: Кувыро. Не верится, что
2: dead.
0: Был еще вчера. И точно уже
1: banking.
0: Верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming.
0: Дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.

0: The semen.
1: Anal. I'm not fucking coming. My ass.

0: Как-то странно, мне не хватает
1: рода.
0: Эй, ладочка, если она пришла, то тут же
1: плавно
0: прожарит лицо какие-то гадости. Я держу свою закрытой, чтобы стучалась она перед тем, как войти, чтобы не оказалась она давно забытой.

0: fisting, fingering ass. Fisting ass.
1: Loop it up.
2: Suck some dick.

0: Anal
1: Latex Club.
2: Bangkok.
1: Master.

0: do anal.
1: И вряд ли.
0: Suck some dick. In my
2: dungeon master.
0: Fisting
3: slaves.
1: Будет где-то.
0: In my ass.
2: Full dungeon.

0: tight.
1: Dark.
2: Deep.
1: Sex.
0: Demon.

0: some dick.
1: Swallow fucking cum. Please do a

0: Rest in peace, Billy Harrington.
1: Bad cock.

0: Suck.
1: Этот новый дик.
2: Засинили среди шума и суеты. Мимо
3: Нексуа.
2: По домам, по мостовым.
3: По мостовым.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.
0: Make me calm.
2: Тихо среди шума и суеты. Мимо
3: Нексуа.
2: Мимо домов, по мостовым.
3: Billy Herring.
2: Братка, остынь, набери немного воздуха.

0: Fantasy.
1: Нет, там, там, летом идет
0: секс.
1: Там
0: anal.
1: Нельзя раскрыть. Там хочется выпить. Там
0: coming.
2: That cock.
1: Там
0: dick.
1: Черный идет.
0: Fuck.
1: Там
0: finger.
1: Стоит.
0: And bad.
1: Там тянется.
3: As we can.